Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Неправедный судья. Бог не всегда сразу отвечает на молитву. Порой Он хочет удостовериться, что люди в своей молитве искренны и действительно нуждаются в том, о чем просят. И Бог допускает, чтобы люди приходили к Нему снова и снова, пока Он не ответит на их молитвы. Чтобы научить терпеливо молиться, Иисус рассказал притчу о неправедном судье. Одну бедную вдову обманул нечестный человек. Она была бессильна бороться с обманщиком, чтобы получить несправедливо отнятое у нее добро. Тогда вдова обратилась за помощью к судье. Судья этот был равнодушным, черствым человеком. Он и Бога не боялся, и людей не стыдился. Судья не обращал внимания на жалобы вдовы, но женщина упорно продолжала приходить к нему со своей нуждой. Наконец, судье надоели жалобы вдовы, и чтобы она оставила его в покое, он сказал: «Хотя эта вдова и ее несчастье мне совершенно безразличны, я все же выполню ее просьбу, чтобы она перестала докучать мне». В заключение Иисус сказал: «Запомните урок, преподанный вдовой и неправедным судьей. Даже неправедный судья сделал то, чего добивалась вдова, потому что она приходила к нему много раз. Бог ли не защитит того, кто взывает к нему день и ночь?»

В толпе были люди, гордившиеся своей праведностью и презиравшие тех, кого они считали грешниками. Для таких людей Иисус рассказал следующую притчу. В храм вошли помолиться два человека. Один фарисей, другой мытарь, то есть сборщик податей. Фарисей стоял и молился вслух, чтобы все его слышали. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как многие люди, неправедные, обидчики, недобросовестные в делах, как этот стоящий рядом мытарь. Я пощусь дважды в неделю и отдаю десятую часть того, что имею». Мытарь же стоял вдали от всех, он не смел даже поднять глаз к небу. Склонив голову, он бил себя в грудь и молился. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И сказал Иисус: «Истинно говорю вам, что этот мытарь, а не фарисей, вернется домой оправданным Богом. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».

Вокруг Иисуса собралось много народа, и Он рассказал притчу о талантах. Иисус знал, что люди надеются на Царство Небесное, которое будет вскоре установлено на земле и будет подобно земным царствам. Чтобы помочь людям понять, что представляет из себя Божье Царство, Иисус рассказал притчу. Один знатный человек отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Перед тем, как покинуть дом, он призвал своих слуг и вручил каждому одинаковую сумму денег – один талант. При этом хозяин сказал слугам, что они могут пользоваться деньгами по собственному усмотрению до его возвращения. Получив царство и вернувшись, этот человек призвал своих слуг и спросил их, как они использовали оставленные им деньги. Первый слуга пришел, принес деньги и сказал: «Я пустил твои деньги в оборот и заработал на одном таланте 10 талантов». Знатному человеку это понравилось, и он сказал: «За то, что ты в малом был верен, будешь править в моем царстве 10 городами». Второй слуга, явившись, сообщил, что сумел заработать на одном таланте 5 талантов. На что хозяин сказал ему: «Ты будешь править 5 городами моего царства». Третий же слуга принес лишь то, что получил, и сказал: «Вот 1 талант, который ты дал мне. Я зарыл его в землю, чтобы не потерять, пока ты был в отсутствии, ибо я знаю, что ты человек жестокий». Тогда знатный человек сказал: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый слуга. Если ты знал, что я суровый хозяин, почему же не отдал мое серебро в рост, чтобы я, возвратясь, получил его с прибылью?» И он приказал: «Отберите у нерадивого слуги его талант и отдайте тому, кто заработал 10». Другие слуги в недоумении воскликнули: «Господин, у него уже есть 10 талантов. Зачем же давать ему еще?» И услышали такой ответ: «Тому, кто использует то, что имеет, приумножится. У того, кто не использует, что имеет, отнимется».

Народ слушал внимательно, и Иисус рассказал другую притчу. У отца было двое сыновей. Однажды младший сын сказал: «Отец, дай мне мою часть наследства». И отец разделил между сыновьями все, что имел. Младший, взяв свою долю, отправился в дальнюю страну. Там он тратил деньги, не считая, вел беспечную и распутную жизнь. Большую часть своих денег он истратил на удовольствие. Вначале вокруг него толпилось много приятелей, которым нравилось кутить на чужие деньги. Когда же кончились деньги, исчезли и приятели. Как раз в это время в той стране началась засуха и наступил голод. Нужда заставила разорившегося юношу искать первую попавшуюся работу. Он стал свинопасом у одного местного крестьянина. Но даже работая, он голодал и был рад насытиться желудями, которые ели свиньи. Молодой человек был очень несчастным и в конце концов сказал: «Сколько слуг у моего отца едят вдоволь! Я же здесь голодаю! Пойду к отцу моему и покаюсь, скажу ему, что недостоин более называться его сыном и хотел бы стать одним из его слуг». И молодой человек отправился домой к отцу. К тому времени отец очень соскучился по своему младшему сыну. Он беспокоился о нем, и не проходило дня, чтобы он не думал о нем и не мечтал о его возвращении. Каждый день отец выходил и смотрел на дорогу. Однажды он заметил, что вдалеке показался путник. Когда человек приблизился, можно было разглядеть, что он изможден и оборван. Вскоре отец узнал в этом оборванном пришельце своего сына. Он побежал навстречу своему сыну, обнял и расцеловал его. «Отец, — сказал сын, — я согрешил перед небом и перед тобой и не достоин больше называться твоим сыном». Прежде чем сын закончил свои слова, отец приказал слугам: «Принесите лучшие одежды и наденьте на него, а на палец наденьте ему перстень и обуйте его, и приготовьте угощение для празднества. Станем пировать и веселиться, ибо сын мой, о котором я думал, что он умер, жив. Он пропадал, а теперь нашелся». И все слуги с радостью принялись исполнять приказания отца. Тем временем старший сын трудился в поле. Когда после работы он подошел к дому, до него донеслись звуки музыки и веселья. «Что происходит?» — спросил он одного из слуг. «Брат твой вернулся домой, и, радуясь, что он вернулся целым и невредимым, отец ваш устроил пир». Старший брат расстроился. Честно говоря, он возмутился и даже не захотел войти в дом. Тогда отец вышел, чтобы поговорить со старшим сыном. Эгоистичный старший сын думал только о себе. «Сколько лет я преданно служу тебе», — сказал он отцу, «но для меня ты никогда не устраивал праздников. Теперь же, когда вернулся твой младший сын, промотавший все твое состояние, ты устроил праздник». Отец понял, что старший сын ревнует, и сказал: «Сын мой, ты всегда был со мной, и все, что я имею, твое. Но я думал, что брат твой погиб, а он жив, и этому следует радоваться, потому что был он для нас потерян, а теперь мы вновь обрели его».

0: Вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег. Дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать. Вдруг из-за угла большого дома показался какой-то юноша, который перебежал на другую сторону улицы и остановился у газетного киоска. Присматриваясь к киоску, он съежился от холода и заслонил свое лицо воротником дырявого пальто. Большие ботинки еле держались на его худых, посиневших от холода ногах. Юноша весь дрожал. Постояв немного у киоска, он, плотнее закутавшись в свои лохмотья, быстро зашагал по тротуару. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Юноша повернулся и увидел стоящего перед ним человека.
1: «Извините, что я вас задерживаю», — ласково сказал незнакомец.
0: «Я долгое время наблюдал за вами через окно и думал, может быть, вы один из тех, которые голодают и не имеют приюта в эту святую ночь. Есть ли у вас где переночевать сегодня?»
1: «Я ночлег? Кто даст мне ночлег сегодня?» — резко переспросил юноша. «Я не имею ночлега и так вот скитаюсь».
0: «Пойдемте со мною», — сказал незнакомец. «Вы найдете у меня приют и проведете у меня праздник». Юноша стоял, растерянно глядя себе под ноги. После некоторого размышления он спросил.
1: «И какой это праздник?»
0: «Праздник Рождества Христова, ведь завтра Рождество!» Лицо юноши искривилось, глаза наполнились слезами. Повернувшись к стене дома, дрожащим голосом он проговорил.
1: «Уж и Рождество, как быстро!»
0: Незнакомец подошел к юноше и взял его за руку. «Успокойтесь, пойдемте со мною, обогрейтесь, вы ведь прозябли!» Юноша поднял свой взор на незнакомца и проговорил.
1: «Вы ведь не знаете, кто я и откуда!»
0: «Для меня безразлично, кто вы и откуда. Я знаю и уверен, что вы один из грешников, и хочу, чтобы вы у меня провели праздник». С этими словами он взял юношу под руку, и они вместе зашагали по тротуару. Вскоре они скрылись в ярко освещенном проеме дверей большого дома. Пройдя несколько дверей, они вошли в длинный коридор.
1: «Откуда вы взялись перед этим киоском?» – спросил незнакомец.
0: Юноша хотел что-то ответить, но не успел. Перед ним открылась дверь, и они вошли в небольшую, но уютную комнату. Облегченно вздохнув, юноша опустился на предложенный ему стул у самой печки. Хозяин дома оставил его одного и вышел в другую комнату. Юноша с любопытством рассматривал стены комнаты. На передней стене он увидел слова, оправленные в рамку. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». А справа над книжной полкой висело зеркало. Молодой человек, пригнувшись, увидел в нем длинноволосого, грязного оборванца.
1: «Как здесь хорошо!»
0: — подумал он и невольно вспомнил радостный день в кругу своей семьи. Вспомнил и ушедшую пору детства, тюрьму, последние дни, проведенные им за городом в сырой яме. И на сердце стало еще тяжелее. Вдруг из-за приоткрывшихся дверей соседней комнаты донесся до него веселый детский голосок и звук гитары. В комнату снова вошел хозяин, держа в руке белый сверток.
1: «Пожалуйста, ваше белье, наденьте это», — сказал он.
0: Юноша нерешительно поднялся, сбросил с себя пальто. Хозяин вздрогнул при виде такого исхудалого тела юноши, который был скорее похож на обтянутый кожей скелет. Синевато-желтое тело виднелось через рваную рубашку. Полуобнаженные руки опустились к низу расшнуровать ботинки.
1: «Вы уже давно не сбрасывали свое пальто, не так ли?» — заметил хозяин. «Да», — ответил юноша. «Как надел по выходу из тюрьмы, так и до ныне».
0: Хозяин, покачивая головой, снова удалился из комнаты, потом опять возвратился.
1: «Вот вам еще костюм. Он поношенный, но чистый».
0: Когда юноша умылся, переоделся в чистую одежду, причесался, они вместе с хозяином вошли в другую комнату. В углу сияла елка. Вокруг нее бегала, развлекаясь, девочка.
1: «Галя!» — обратился к девочке хозяин. «Расскажи стишок!»
0: Девочка, немного смущаясь, присутствие незнакомца покраснела, но все же подбежала к елке и проговорила.
2: «Радость, радость, торжество! Ныне праздник Рождество!»
0: Хозяйка дома взяла в руки гитару и запела рождественский гимн. Но вот прозвучал последний аккорд, и воцарилось молчание. Было тихо, только часы нарушали эту святую тишину своим медленным боем. Юноша склонил голову, тяжело вздохнул, и уже послышалось сдержанное всхлипывание.
1: «Что с вами?» — спросил хозяин.
2: «Ничего, господин. Я только вспомнил, что когда-то эту песенку пела моя мама в рождественский вечер. Много лет прошло с тех пор, как я слышал эту мелодию. Забыл слова, забыл ласку матери, любовь отца».
0: Его голос дрожал, и он зарыдал. Хозяин подвинул ближе к нему стул, успокоил его и спросил.
1: «Ваши родители умерли?»
0: Юноша ответил.
2: «Мы жили в одной деревне на юге России. Там было хорошо. Я был единственным сыном у своих родителей, но не послушался добрых наставлений отца. Сдружился с весьма плохими товарищами, в результате чего попал на 2 года в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, я возвратился в свое селение. Но вместо нашего дома я застал одни развалины. От соседей я узнал, что моих родителей за какую-то веру сослали в Сибирь. Тяжело мне было на сердце, что я никого не имею. Я стал скитальцем по миру. Попав за границу, я вновь встретил плохих людей. Пристал к ним и за совершенное убийство попал в тюрьму на 7 лет. 2 недели тому назад я вышел из тюрьмы. Скитался по городу, ночевал в сырых ямах. И о судьбе своих родителей я ничего не знаю».
0: Окончив рассказ о себе, юноша тяжело вздохнул и замолчал. Горячие слезы текли по лицу юноши, уставшего от скитаний и греховной жизни. Хозяйка, сдерживая рыдания, вышла из комнаты.
1: «Как ваше имя?»
2: «Сергей».
1: «А как...» Хозяин задыхался от волнения. «А как фамилия и отчество?»
2: «Сергей Миронович Купцов», — ответил тот.
0: При этих словах лицо хозяина побледнело. Шатаясь, он встал на ноги, упал на шею юноши и закричал. «Сын наш! Ты же мой сын! Нашелся! О, Боже!» В комнату убежала хозяйка и тоже бросилась на шею юноши. Молодой человек не мог понять случившегося. Лишь спустя некоторое время до него дошло, что добрые люди были его родителями, которых за веру в Бога сослали в Сибирь, но по милости Божией впоследствии им разрешили выехать за границу. Поняв все, юноша залился слезами, но это не были слезы скорби и печали, которые так долго сопровождали его. Это были слезы радости и счастья. Неописуемая радость наполнила родителей и сына. Вскоре среди ночной тишины понеслись к престолу благодати молитвы благодарения из глубины сердца счастливого отца и матери, а также молитва потерянного и возвратившегося сына. Эта святая ночь была для них самой счастливой.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы 1 послания апостола Павла к фессалоникийцам. В начале этой главы Павел продолжает свои рассуждения о том, какой жизнью должны жить христиане ввиду грядущего пришествия нашего Господа. Итак, давайте прочтем 3 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». В нашей прошлой передаче мы с вами подробно говорили о таком понятии, как освящение. Освящение верующего — это работа Святого Духа. Бог совершает в жизни верующего две великие перемены, которые отличают человека в его падшем состоянии от человека, находящегося на служении Небесному Отцу. Этими двумя изменениями являются спасение и освящение. Спасение — это наше оправдание по вере. Это самое важное. Что же касается освящения, то оно означает, что после того, как мы были спасены, мы должны достичь нового уровня существования. Речь идет о способности Бога сделать грешников, которых Он провозгласил праведными, действительно праведными. И поскольку все это представляет собой очень важные богословские принципы, нам следует вспомнить тройственный характер процесса освящения. Во-первых, существует так называемое позиционное освящение. Оно означает, что сам Христос стал нашим освящением, и мы приняты в возлюбленном. То есть мы никогда не сможем быть спасены в большей мере, чем в тот самый момент, когда мы доверились Христу. Мы приняты Богом вовсе не из-за того, какими мы являемся, но благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это и есть позиционное освящение, то есть наше совершенство во Христе. Кроме того, имеется также то, что мы именуем практическим освящением. Практическое освящение — это действие Святого Духа, работающего в нас с целью произвести в нашей обыденной жизни и поступках святость. Это практическое освящение никогда не будет совершенным, доколе мы находимся в наших земных телах, то есть пока мы все еще обладаем нашей ветхой греховной натурой. И, наконец, полное освящение будет иметь место в будущем, когда мы с вами уподобимся образу Иисуса Христа. Именно тогда позиционное и практическое освящение достигнут в нас своего совершенства. В 3 стихе этой главы речь идет именно о практическом освящении. Оправданные грешники не могут более пребывать в грехе, потому что эти люди умерли во Христе и воскресли вновь. Пребывание во грехе ведет к рабству греха, и это является одной из причин, почему человеку необходимо избавиться от власти греха. Сейчас верующий имеет новую природу. И он должен позволить Богу произвести в его жизни практическое освящение. А одним из аспектов этого освящения, как говорит Павел, является то, чтобы мы воздерживались от блуда. Пожалуйста, не считайте, что это наставление апостола было актуально только в отношении фессалоникийцев. Не думайте, что они были единственными, кому угрожала опасность вовлечения в плотские или нравственные грехи. Не думайте, что идолопоклонство и безнравственность процветали только во времена Римской империи. Например, сегодня мы становимся свидетелями того, как вновь возрождается поклонение сатане, а также получает все большее распространение всевозможные оккультные практики. И все это всегда было и остается неразрывно связанным с безнравственностью и плотскими грехами. Одно из самых позорных явлений сегодняшнего дня —
это когда мы слышим о некоторых христианских служителях, которые оказываются вовлеченными в различные грехи, связанные с безнравственным поведением. И, к сожалению, находятся церкви, которые начинают защищать служителей, виновных в подобных делах. Как христиане, мы являемся людьми, которые должны быть обособлены для использования Богом. Именно это подразумевает такое понятие, как освящение. Павел говорит, что человек не может участвовать в безнравственных делах и одновременно с этим использоваться Богом. Человек не может жить во грехе и одновременно с этим быть проповедником или нести музыкальное служение, преподавать в воскресной школе или являться пастором церкви. Неважно, какое именно служение вы пытаетесь нести, кем бы вы ни были, своим недостойным поведением вы погубите любую работу Бога. Итак, практическое освящение — это действие Святого Духа. Но должен ли сам христианин стремиться к святости? Я думаю, что должен. Однако мы с вами должны осознать, что только во Христе мы сможем быть приняты и признаны Богом. Павел говорит, что мы должны быть освящены, возвышены до особого уровня святости, то есть отделены для использования Богом. Причиной многих наших проблем является то, что мы предаемся своему прежнему естеству. Но, несмотря на то, что в этой жизни мы не сможем избавиться от нашей прежней природы, нам сказано предать себя Богу. Благодаря наличию у нас нашей новой природы, мы сознательным решением можем предать себя Богу. Точно так же, как человек предается грехам, он должен предать себя Богу. Нам сказано представить свои члены Богу в орудие праведности. Это относится к чему-то конкретному и определенному. Нужно задуматься, в чем состоят наши реальные проблемы. Лично я прекрасно знаю все свои изъяны и недостатки, что бы это ни было. Представьте все это в руки Бога, друзья. Например, если вы отличаетесь дурным характером или злым языком, предайте эту проблему Господу, поговорите с Ним об этом. Итак, мы призваны Богом к освящению. А что именно это подразумевает на практике? Давайте прочтем стихи 4 и 5. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Павел пишет эти наставления фессалоникийским христианам. Этих верующих окружали язычники, для которых религия была неразрывно связана с блудом и развратом. Среди эллинов плотские наслаждения представляли собой настоящую религию. Убедиться в этом воочию легче всего было в Коринфе того времени. Однако на самом деле вовсе не обязательно было идти в Коринф, потому что все тоже происходило и в Фессалониках. Павел говорит, что мы должны жить жизнью, которая бы содействовала Евангелию и подтверждала его. А та развязанная и распущенная жизнь, которая иногда наблюдается сегодня среди отдельных верующих, создает для Евангелия дурную репутацию. Подобные люди не живут для Бога и не служат Ему, потому что человек не сможет служить Богу и жить во грехе. Сам Бог не допустит этого. Вот почему важно, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Безнравственность, которая существует сегодня, поистине потрясает. Один мой знакомый молодежный служитель, который работает с неверующими студентами нескольких университетов, как-то сказал мне, что современные студенческие общежития можно сравнить с Содомом и Гоморой Ветхого Завета. Эти несчастные юноши и девушки знают все о плотской стороне любви, но они ничего не знают об истинной любви.
Бог говорит, что человек должен хранить свое тело для отношений в браке. И это применимо как в отношении мужчин, так и в отношении женщин. Мы слышим множество самых разных объяснений, почему так много современных супружеских пар оказываются столь несчастными. Но истинная проблема кроется в том, что супруги не являются людьми, которые отделены для Божьего использования и верны друг другу в своих отношениях.

и свидетельствовали. Если мы хотим называться Божьими детьми, мы должны быть честны всегда. То есть ни в чем мы не должны поступать со своими братьями противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это. Я являюсь христианином уже много лет, и, работая пастором, я видел, как этот принцип вновь и вновь подтверждается в жизни многих верующих. Я сталкивался с отдельными верующими, которые были не совсем честны в своих делах с другими христианами. И знаете, Бог действительно мститель. Он не желает мириться с подобными делами, ибо, как сказано в 7 стихе, «призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Дитя Божье не может оставаться во грехе. Блудный сын может на какое-то время оказаться среди свиней, но он никогда не станет жить в хлеву долго. Давайте прочтем 8 стих. «Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». В любом Божьем человеке обитает Святой Дух, и человек не может продолжать жить во грехе, потому что Святой Дух — это Святой Дух. То есть наступит время, когда истинное Божье чадо почувствует жажду к святости в своей жизни. Святой Дух — это единственная сила, посредством которой мы сможем жить для Бога. Мы читали в послании Павла к Галатам, что дитя Бога не должно предаваться грехам плоти. Вместо этого в его жизни должен проявляться плод Духа. В послании к Римлянам, в 8 главе, в 3 стихе, Павел говорит совершенно ясно, что закон, ослабленный плоти, был бессилен. Почему? Неужели в законе были изъяны? Нет, в законе не было никаких изъянов, и вовсе не в 10 заповедях был скрыт корень проблемы. Проблема заключалась в человеке, а не в законе. Человек не может подняться до уровня 10 заповедей точно так же, как он не может жить и руководствуясь 10 заповедями в Новом Завете. Именно Святой Дух в жизни верующего, данный ему от Бога, позволяет человеку жить для Бога. Бог дал Святого Духа каждому верующему. Святой Дух не является чем-то, что нам нужно искать или получать, вместо того, как мы уже спасены. В тот момент, когда грешник доверяется Христу, этот человек получает Святого Духа. В 19 главе книги Деяний мы читаем о том, как Павел приехал в Эфес и встретил там людей, которые называли себя христианами. Однако Павел увидел, что в их сердцах не было Святого Духа. Он спросил этих ефесян, приняли ли они Святого Духа, когда обрели спасение. А они ответили апостолу, что никогда даже не слышали о чем-то подобном. Они слышали лишь о крещении Иоанна Крестителя. Поэтому Павел проповедовал им Евангелие, и они обрели спасение, приняв Святого Духа. Человек принимает Божьего Духа лишь тогда, когда обращается и приходит ко Христу. Именно в этот момент верующий принимает Святого Духа и крестится Святым Духом, вступая в сообщество верующих. После этого человек может многократно чувствовать исполнение Святым Духом. Более того, я думаю, что нам не хватает постоянного исполнения Духом, ибо только живущий в нас Святой Дух дает нам возможность вести поистине святую жизнь. Далее Павел продолжает свои наставления в 9 и 10 стихах. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. У верующего должна быть любовь к своим братьям. Это сверхъестественная любовь, которую дарует нам Бог, как один из плодов Его Духа. Это не какая-то теоретическая любовь и не какой-то абстрактный термин. Такая любовь может быть произведена в сердцах верующих только Богом.

Божьим Духом. Обратите внимание, что братская любовь — это первое, что Павел упоминает сразу после того, как он сказал о Святом Духе. Ибо я уверен, что любовь — это отличительная черта Божьего чада. Когда я учился в университете, мне пришлось жить в одной комнате с моим сокурсником. Нередко у нас с ним возникали споры и даже ссоры, во время которых эмоции били через край. Однажды мы чуть было не подрались, когда оба попытались назначить свидание одной и той же девушке. Слава Богу, что до рукоприкладства дело не дошло. Но зато он сказал мне все, что думал обо мне, а я поделился своим мнением относительно его персоны. Но внезапно мне в голову пришла одна мысль, и я сказал: «Ты — самое яркое подтверждение тому, что я являюсь Божьим чадом. Одним из свидетельств, что человек принадлежит к числу Божьих детей, является тот факт, что он любит своих братьев. И несмотря на то, что ты самый презренный и незаслуживающий любви человек, которого мне только доводилось встречать в жизни, я люблю тебя». Сначала он был озадачен, а затем начал насмехаться и сказал: «Знаешь, я ведь тоже люблю тебя, хоть ты намного хуже меня». Этот человек, так же, как и я, всю свою жизнь посвятил пасторскому служению. Иногда мы с ним видимся, и могу сказать, что он и по сей день остается весьма сложным человеком. Но я люблю его, потому что он является Божьим чадом. И я думаю, что он тоже любит меня. Это доказательство того, что мы с ним оба являемся Божьими детьми. Любовь христиан к своим братьям — это сфера постоянного роста и совершенствования. Откровенно говоря, некоторые святые не очень побуждают нас к любви. Кроме того, между святыми обязательно будут иметь место некоторые личностные конфликты. Может быть, для таких людей будет лучше, если они постараются избегать общества друг друга. Но это не означает, что они должны ненавидеть друг друга. Они все равно могут любить своих братьев как истинных Божьих детей. Например, я знаю одного служителя, чьи методы я не только не признаю, но и считаю совершенно недопустимыми. Однако я совершенно искренне могу сказать, что люблю этого человека. Я не знаю никого, кто бы столь же усердно провозглашал людям Иисуса Христа, как делает этот человек. И за это я люблю его. Истинной проверкой является наша любовь к братьям. Теперь давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Павел говорит, что мы должны прилагать старания к тому, чтобы вести тихую жизнь. У нас существует множество учебных заведений, в которых людей учат громко заявлять о себе окружающему миру. Но возможно, что нужно как раз обратное — учить людей жить тихо, делать свое дело. Это еще одна замечательная заповедь. Это значит, что мы должны думать о своих собственных делах, а не совать нос в чужие, как меня учили, когда я был еще ребенком. Нам не следует лезть в чужие дела, друзья. И это прекрасный совет для всех христиан. Работать своими собственными руками — это еще одна важная заповедь. Я считаю, что каждый христианин должен иметь хоть какое-то дело, исполняя которое он делает что-то значимое и осязаемое для Бога. Иметь такое дело в своей жизни — это просто замечательно, друзья мои. И, наконец, в 12 стихе дается увещевание, чтобы мы поступали благоприлично перед внешними. Это заповедь, которую святые Божьи люди должны исполнять и сегодня. Этим
мы можем заслужить уважение и доверие окружающих нас людей. Наша жизнь должна быть честна перед Богом и перед другими людьми. Я знаю несколько благотворительных организаций, которые используют достаточно сомнительные, с моей точки зрения, методы сбора средств. Например, они обращаются к одиноким пожилым людям, убеждая их написать свое завещание таким образом, чтобы перевести все свое состояние в пользу этих организаций. Именно поэтому я считаю, что все распоряжения о своем имуществе человек должен делать до того, как он станет совсем дряхлым стариком, неспособным принимать решения самостоятельно. Всегда найдутся неразборчивые в средствах люди, которые начнут охотиться за вашим имуществом. На этот счет нет никаких сомнений. Но дитя Божье не должно делать ничего подобного. То есть мы должны поступать благоприлично перед внешними. Это означает, что во всех наших делах с неверующими мы должны быть абсолютно честны и щепетильны. А если мы не позаботимся об этом, сам Бог будет судить нас. Помните об этом, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.